прокорчев сам дюар сыбрсга как кони жауге сыбра робик суробил карукон бекала каба кумбири тибина жавар эльсенинга сейба ану лабе мутва дюа мина мин лабе мутва газе ай мутва дюа митара нам моё бия ман моя ман димон ау лабе мутва дюа Mela ba mutwa kahle ngwena ngkarini veka ka makumbiri timira dza vhara nhlenenga se veka misho sukura rapisa mix ra tshira fame langela landela vanga la ka Facebook ne aya raja muno shasha ka misho sukura rapisa ra ka khoma ka misho ro wale ne